0: подарим никому, а ведь то скусил. Новых дня прекрочит нам братва. И ты меня забить мусил.
1: Человек тумнений животом есть, такой спорный дураблист.
2: Тоді, чи віддаш, а то гнет, нема ти мені.